нет, приятель, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы